0: da.
1: Deci Iulia nu caută căi ușoare. Ea vrea căi dificile.
0: Ну, не прям так, но я нашла парковочное место.
1: Унда, жёст?
0: Нет, нет, нет, в ближайшем дворе, так скажем, верхнем. Вот возле школы.
1: Серьёзно?
0: Вот тут, да.
1: Și dacă te apucă o ploaie, cum ieri a fost așa în orele de la ora 11,
0: 12? Не, ну не прям так далеко. На самом деле близко. Близко к офису.
1: E cumva la intrarea în Băcioi, acolo sus?
0: Почти, почти. Ну, слушай, главное, что место нашла, и самое важное, что не на газоне и не среди деревьев. Это уже хорошо. Поэтому я машину припарковала. И самое важное, знаешь, что еще? Что мне не придется ее перепарковывать. Как тебе, а тебе придется.
1: Dar cine a zis asta?
0: Ну,
1: я скорее всего. Паркат в куртке радиоулы.
0: Да, но я думаю, придется все-таки потом уступать место.
1: Юля, а че программ де лукру ам ё, адика примул вину диминаца ла радио, шу пот плека ультиму?
0: Может быть и так. Ну, в любом случае, я припарковалась, теперь можно спокойно вести эфир, знаю, что моя машина никому не мешает, и, конечно же, зачитывать все ваши комментарии, которые, кстати, автоматически участвуют в нашем утреннем розыгрыше, потому что у нас есть партнер этого часа, партнер, который заботится о вашей улыбке и делает ее просто изумительной. Это, конечно же, Family Smile Dental Care, место, где ваша улыбка на первом месте. Сегодня кто-то из вас выиграет ваучер на услуги Family Smile Dental Care. Это ваучер в сумму 500 лей. Вы можете потратить на, да, на что угодно. Если вам нужна чистка зубов, вот, пожалуйста, как раз классный бонус. А может быть, вы хотите обновить какие-то старые пломбы, а может быть, вы давно мечтали о брекетах и как раз-таки сможете этот ваучер использовать для того, чтобы закрыть сумму, например, или начать хотя бы какое-то лечение или двигаться в направлении к брекетам. Ну,
1: да.
0: В любом случае, много услуг есть различных у нашего партнера. Для того, чтобы выиграть ваучер, вы должны поучаствовать в нашем розыгрыше, отправить нам комментарий в телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». И таким образом вы автоматически являетесь участником. Я не знаю, если Виктор хочет сегодня задавать какой-то именно конкурс определенный.
1: Да, дичайо, астось, так врей ту.
0: Нет, по такой дождливой просто погоде. Вот. Мне кажется, можно просто среди комментариев всех разыграть и не мучить, потому что находить, например, какие-то номера сейчас очень сложно. Да и, мне кажется, неподходящая погодка для игр. Давайте просто среди всех ваших комментариев пишите нам «Доброе утро», передавайте приветы, признавайтесь в любви. Любые ваши комментарии участвуют в нашем утреннем розыгрыше.
1: Алекс скрие: «Браво, Юлия, ну ласем машина как попала».
0: Вот.
1: Я у меня мамити до ситуация, которая с антемплата ери, приятель. Eram, am avut un pic de treabă la Consiliul Audiovizualului și ajung să parchez în zona Mihai Eminescu, dar mă, dar e greu de găsit parcare acolo, e clar, e zona centru și lumea parchează pe unde apucă. Mă, dar chiar o mașină, m-am uimit. Era și o ploaie așa serioasă, un echipaj de poliție era acolo în centru, dar o mașină e intersecția Micle cu Mihai Eminescu. Și e trotuar, adică făcut acum nou, probabil, da? De primărie, de autorități. Bă, dar cineva a parcat, adică era o mașină, pot să spun și marca mașinii, oricum ora conține plasarea de ploi, era un Volvo parcat, dar știi așa, fix trotuar. Adică a intrat de pe drum, îndată pe trotuar, dar nu intri așa dintr-o parte, dar a intrat drept pe trotuar, da? Și a lăsat mașina așa.
0: Adică echipajul ăla de poliție l-a încă ajutat, da?
1: L-a
0: deci
1: ajutat cum să evacueze,
0: nu, a, cum să evacueze, ok, eu credeam cum să parcheze acolo,
1: da,
0: știi?
1: Nu? Mă, dar serios, adică chiar era o parcare, îmi cer scuze, de magare, adică.
0: Aha.
1: Nu, adică e parcare, e cumva, știi, trotuarul care, trotuarele care se fac acum noi, au și banda asta pentru persoanele care nu văd, știi, care au benzile pentru baston, știi, să poți circula cumva, și pe bastonul ăla era și pe partea cealaltă, zic, chiar așa de habarnic să parchezi.
0: Chiar nu, fără limită, da?
1: Nu, știi care e momentul? Peste drum? Este o parcare. Nu, e parcare.
0: A,
1: nu
0: parcare
1: publică,
0: cu plată.
1: E cu plată.
0: Da, da, da. E
1: dar
0: scumpă
1: eu,
0: parcarea aceea, apropo.
1: E scumpă, Iulia, dar decât să achit o amendă, la sigur l-a amendat pe acel șofer poliția. Și cât ar fi acum amenda? E până la 1500 de lei, începând de la vreo 750, cam așa, în jumătate 350 de lei. Oricum, pentru o oră de parcare, nu știu cât costă acolo. Am parcat odată, aveam niște electrocasnice de dus în zonă la reparație și am achitat acolo pentru o oră, nu știu, 50-60 de lei, nu mai țin minte. Dar nu am fost amendat, puncte de penalizare mai vin. Mai trec niște șoferi și mai trag cu ochii, spun, mă, dar cum așa chiar sparchez așa, chiar mi-e rușine și mie.
0: Я с тобой соглашусь. Иногда, и правда, те, кто паркует особенно на тротуарах, ну, я прям очень злюсь порой, особенно будучи мамой, да, с коляской, например, это очень сложно, когда ты хочешь просто пройти элементарно с коляской, и ты и вправду не можешь, тебе приходится выходить на дорогу для того, чтобы обкружить эту машину и как-нибудь пройти далее с коляской. Хотя ты шла абсолютно нормально, как законопослушная гражданка по тротуару. Ну, вот бывают и такие казусы. Главное, знаете что, вот я всегда останусь этого мнения, что нужно начинать с себя. Давайте каждый из нас просто будет всегда стараться правильно парковаться, быть вежливым на дорогах, и все будет у нас просто супер.
2: Реклама. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
3: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin Strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Этим летом выбирай путешествие с Zebratour. Заходи на zebratour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratour.md или звони нам 078-326-222.
6: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.

0: Family Smile sau, de ce nu, să reduceți prețul la serviciile de implant și multe alte beneficii pe care le puteți avea în rețeaua ce vă poate face zâmbetul să arate drăguț. Ce spunea Iulia mai devreme, oră, trafic, cumva, și o piesă exact despre traficul care se întâmplă de obicei în timp ce afară plouă și nu putem schimba cu nimic. Asta e o lege. Dacă afară plouă, chiar dacă era ora 6 și vreo jumătate când veneam spre radio, oricum se circula foarte, foarte încet, cu 30 de km la oră.
1: Ну, ко всему прочему, добавляется, конечно, легкая паника водителей, которые, как только видят первые капельки дождя, начинают себя максимально странно вести. Хорошо, это, конечно, не ко всем относится, но, знаете, все же есть некий процент водителей, которые ведут себя именно так, или очень медленно едут, или вообще теряются во время дождя, и это, конечно, усложняет движение. Тем не менее, есть хорошие новости, потому что большая часть водителей все же адекватные, и это меня лично очень радует. Хорошо, когда, конечно, на дорогах мало машин, так удобнее ехать, но не каждый раз коту маслица, да, поэтому утром, когда я, например, на работу доезжаю, да, все же машин мало, но после этого я также поеду домой, я знаю, что будут очень много машин на дорогах, и при этом дождь, и я понимаю, что это добавлять нужно минимум 30 минут к любой дороге.
0: Вот ты observat, что в последнее время персоанели, care au jobul de la ora 9, de la 8:30, tot mai devreme ies din casă. Deci dacă înainte soția la fără 10:08 ieșea și pornea la muncă, acum la ora 7:30, asta e deja, este la momentul dat în drum spre muncă. Deci cu vreo 15 minute, jumătate de oră mai devreme deja în oraș. Și ca tare nu este de rău asta. Se mai fluidizează traficul în ora de la 8 până la 9, când cele mai mari ambuteiaje sunt prin oraș. E bunișoară soluția asta?
1: Но, конечно, не все такие ответственные, хотя мы вас именно к этому и призываем. Кстати, по поводу призыва и по поводу ответственности. Надеюсь, что вы уже оставили комментарий в наш телеграм-канал Радио Рекорд Молдова, потому что каждый ваш комментарий – это участие в нашем розыгрыше. Наш партнер этого часа предоставляет вам ваучер в сумму 500 лей, который вы можете использовать. Одно всего лишь сообщение, один комментарий, который вы оставите, и, может быть, ваучер станет ваш. Почему бы не испробовать, почему бы не использовать эту возможность, если такая возможность есть, да? Вот просто возьмите, зайдите в наш телеграм-канал Радио Рекорд Молдова и напишите нам комментарий. И уже спустя каких-то 15 минут мы узнаем, кто же его заберет. Перфектум модули пишет нам няца банда. Вот Таника е презента. МБИЗИЧЕ БУНАДЬ МЕНЯЦА ДЕЛА ПЕТРУ БУНАДЬ МЕНЯЦА ПЕТРУ ДЕЛА ВИКТОР ЧИ ЮЛЯ РУСЛАН НЕЗИЧЕ БУНАДЬ МЕНЯЦА ДИН ПАРМА НЯЦА МАЕ КУНОЩИ ВАНЯ ШАПТЕ БУНАДЬ МЕНЯЦА ЮЛЯ Ю ВЕ СПУН УНДЕ АВЕЦ ПАРКАРЕ ЛА 200 ДЕ МЕТРИ ДЕ ВОЙ ВА СКРИУМ ПРИВАТ ДАКА ВРЕЦ 200 метри лынга, ну, ла градина зоологика, ла сигур, потому что есть паркари форте маре около.
0: Да, ар да, есть паркари около.
1: Есть, да, дар майлес кэнд лоу, кумва, е май компликация ажунч де около, да. După aia tot trebuie să mai mergi cumva mereu. Eu când merg spre drum, deci spre oficiu, mereu mă gândesc că astăzi la sigur găsesc loc. Din start găsesc loc. Sunt sigură, deci o să-mi surâdă norocul. Deci practic de fiecare dată funcționează. Practic.
0: Practic, numai nu azi.
1: Și nu ieri.
0: Dar exact în zilele cele mai grele, când afară plouă și trebuie să ieși de la muncă, tot afară să nu plouă. Jeremy, în studio la radio nu e Irina, e Iulia. Я люблю тебя, Ирина.
1: Да подожди, он не про студию, может он просто Ирину какую-то любит. Это он признается в любви. Я же всегда говорю, что кроме приветиков можно отправлять и признание в любви. Кому-то признаться с утра в любви, тот, кто едет вместе с вами в машине, в автомобиле, почему бы и нет. Это очень романтично, особенно особенно по такому по такой дождливой погоде.
0: Ну, мать, скрие ция, пентру ка май жос зиче I miss you, Иринка!
1: Точно не мне. Okay. Это точно какой-то Иринке. Надеюсь, эта Иринка сейчас слушает, улыбается. А может быть, даже уже пишет обратно комментарии для того, кто написал это признание в любви. Саша пишет нам: доброе утро всем. Желаю всем хорошего дня. Есть у нас еще одно сообщение, которое чуть ранее пришло от Кристины. Будет меняться дела Пошта Веки. Игорь также вместе с нами. Доброе утро всем рекордсменам. Хорошего дня и хорошего настроения нам всем. Да, пусть это именно так оно и будет. Зачитываю последний комментарий от Марару Георгий. Бунать меняться. Экипа Райт Моб. Весалута ози буна тутурор. А ша София савем кутоти ози буна. Дар майнты де туате ум блог де публичитате.
2: Dance Radio.
3: Рекорд.
2: Рекорд. Реклама.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
7: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
8: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
9: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
10: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
11: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
12: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
13: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
14: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor, 12.
15: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
16: Dance лето!
2: На рекорде.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: Ну что, друзья, у нас конец часа, 7 часов 55 минут. Это значит, что самое время послушать гороскоп на рекорде, что таинственные звезды подготовили для нас в этот день. Узнаем мы с вами прямо сейчас. Но для того, чтобы гороскоп начался, давайте-ка попросим диджея включить нам хорошую фоновую музыку.
2: Диджей!
1: Диджей, вернись!
2: Диджей,
1: нам
2: музыка!
1: Нужна музыка! О, вот диджей и вернулся, и музыка есть. Отлично, поехали, друзья. Гороскоп на рекорде. Посмотрим, с чем врываются к нам звезды в эту прекрасную среду. Овны. Среда у нас сегодня, и если даже что-то у вас сегодня не получилось с первого раза, представится шанс повторить, поэтому не переживаем. Тельцы, вы должны сегодня убедить самого себя в том, что вы совсем справитесь, все у вас получится. Сегодня вы самый лучший ваш друг, самый лучший ваш советник, самый лучший ваш, знаете, ваша поддержка, это и есть сегодня вы. Поэтому смотрим в зеркало, улыбаемся и машем. Близнецы, сегодня вам обязательно нужно делегировать, не переживать за результат работы других людей. У них все получится, у вас все получится. Главное сегодня, близнецы, себя не перегружать, потому что это потом обернется вам какой-то, например, плохим настроением или где-то потеряете больше. Поэтому умейте сегодня делиться работой. Рак, сегодня энергия на подъеме, вы успеете сделать много полезных действий. Поэтому сегодня, в принципе, хорошо составлять план и просто следовать этому плану. Львы, сегодня у вас все меняется, поэтому не удивляйтесь неактуальности некоторых вещей. Вы заметите, что какие-то стремительные перемены происходят, в том числе в рабочей сфере, да, и даже в отношениях будут какие-то сдвиги. Правда, очень многое будет зависеть от вашего настроения, в какую сторону эти сдвиги будут двигаться, поэтому, львы, будьте внимательно. Девы, вам сегодня не захочется сидеть без дела, даже на работе не захочется лениться, вы сегодня просто моторчик какой-то, поэтому берите на себя задачи, вы точно сегодня со всем справитесь. Переходим далее к весам. И сегодня произойдет что-то очень неожиданное для весов, при этом требующее немедленной реакции. Будьте к этому готовы. Пусть у вас будет на всякий случай и план Б, и план С, и план Ю. И в любом случае будьте готовы к тому, что все может резко поменяться. Скорпионы, звезды не рекомендуют вам сегодня не то что радоваться, а, знаете, хвастаться. Вот, хвастаться своими какими-то успехами, своими какими-то достижениями. Вообще, сегодня скорпионам хорошо было бы вот просто взять какую-то позицию наблюдателя, смотреть со стороны, что будет происходить во время дня. Стрельцы, вам сегодня нужно стараться не идти на риск. Если этого можно избежать, то избежите. То, да, вот как-то лучше сегодня не принимать какие-то решения, не вкладываться и не тратить большие и крупные суммы денег. Переходим к козерогам, у которых сегодня просто отличный день для романтических свиданий и признаний. Козероги, вы срочно должны сегодня организовать в своей второй половине какой-то романтический ужин, потому что именно такая атмосфера сегодня вас как-то, знаете, наставит на какой-то новый путь, даже, я бы сказала, откроет какую-то новую главу. Поэтому сегодня, козероги, должно быть у вас настроение романтика. Водолеи, возможно, сегодня какие-то будут незапланированные расходы. Но речь пойдет не о крупных суммах, поэтому не расстраивайтесь. Даже если вам изначально покажется, что это какая-то пустая трата денег, по итогу вы поймете, что, оказывается, это даже очень вам было нужно. Рыбы, сегодня желательно делиться своими секретами, да и чужие обсуждать не стоит, да, то есть, точнее, не делиться, а ни в коем случае не делиться, да, вы поняли меня, рыб, правильно поняли? Сегодня никому ничего не рассказываем, да, и чужие тоже секреты не обсуждаем. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Давайте выберем победителя этого дня, посмотрим, кто заберет ваучер от нашего партнера, от Family Smile Dental Care. У нас на кону ваучер в сумму в 500 лир. друзей и уже на данный момент 60 комментариев. Посмотрим, кто заберет, кто счастливчик. Виктор, скроллишь или делаю
2: да,
1: это я?
2: Давай,
1: хорошо. Виктор делает скролл. А в один рандомный момент я ему просто скажу наше любимое слово стоп.
2: Felicitări, stai așa că scriu chiar în acest moment. E o fotografie din Chișinău, de nu greșesc eu.
1: Da, da, ne scrie, bună dimineața, ploios, dar lucrăm ca și voi. Minunat, pentru cel ce e muncitor. Da, exact, pentru cel ce muncește, uite și o...
2: Nemuncitare.
1: Da, o remunerare, de ce nu? Un voucher, felicitări.
2: Această oră a conținut plasarea de produs, să vină ora 8.
0: Dance Radio. Record.
1: Hai, zi, e și ora 8.
2: E ora 8, da?
1: Da, e ora 8 fix.
2: 8 și 1
1: ai văzut
2: minut,
1: că ne-am încadrat, ai văzut?
2: Superb.
1: În zadar.
2: Îmi betea inima în ritmul sedin. Da, exact ca într-o piesă foarte populară.
1: Зря переживал, Виктор. Я же тебе сказал уже. Таинственные звезды тебе рекомендуют сегодня настроиться на романтический лад. Угу. Почти у нас практически как дождливый Париж, только Кишинев. Очень романтично. Тебе не нужно думать о работе сегодня много. Ты должен расслабиться и думать, как удивить свою вторую половинку сегодня.
2: Astăzi este miercuri?
1: Сегодня среда.
2: Да, avem sport, adică seara târziu la 9 ajung acasă.
1: Super, это идеальное время для романтики.
2: Doamne, astăzi este o zi foarte, foarte încărcată, cu multe planuri, dar dacă Iulia a zis, atunci trebuie de realizat.
1: Да, но, кстати, ты не сказала, это таинственные звезды. Я всего лишь, sunt, știi, интермедиар. Я всего лишь передаю информацию и не более.
2: Переводчик?
1: Почти. Переводчик, да. Звездного на человеческий язык.
2: Трансмиссаторул.
1: Вот примерно так. Примерно
2: Apropo,
1: так.
2: Hai să anunțăm că în ora 8, alături de echipa Văicaperei și Radio Record, oră ce conține plasarea de produs, e echipa Max Auto și astăzi avem un loc în super jocul de poi mâine de oferit. Avem jocul fără afirmații.
1: Yeah!
2: Îmi place jocul ăsta.
1: Один из самых сложных, кстати, по проходимости, я бы сказала, испытаний, да. Но вы уже очень хорошо справляетесь с этим заданием, поэтому я уверена, сегодня у вас тоже получится.
2: Hai să facem în felul următor, Julenca. Deci, ții minte luni, când
1: da,
2: am jucat
1: da,
2: cu...
1: Da, da, я тоже об этом думала, молодец.
2: Ты... Ну, всегда. Да, я... Сатурады,
1: смотри,
2: ашатева.
1: Я даже могу сказать, что ты хотел сказать. Когда у вас был полубаттл, но ты не понял, с Михалычем, вот как раз-таки это мы и можем сегодня сделать, чтобы тот, кто дозвонится до нас, играл с кем-то из нас, и кто-то из нас тоже обязательно не должен говорить слово «да» и слово «нет». Если deci, ведущий тоже скажет слово «да», автоматически, ну, мы, ведущий, проигрываем.
2: Да, și oferim locul în super joc.
1: Da.
2: Nu mai, îți spun că m-am săturat de aceleași gânduri. Îmi vine mie un gând, are și Iulia. Are Iulia un gând, îmi vine și mie.
1: Мне кажется, у нас просто вот именно по работе общая флешка, знаешь. Информация приходит на одну и ту же флешку, и уже кто первый, ну,
2: тобой... Я верифică ce Wi-Fi e Radio Record, Wi-Fi-ul conectat.
1: Наверное.
2: Înseamnă că suntem pe aceeași rețea.
1: Ну, как бы странно не звучало, но мы и вправду на одной волне, друзья. Это 107.9 Кишинев или 101.5 Бельса. Давайте сыграем. Сегодня мы играем в аффирмации, но это, знаете, уже улучшенная версия. Я бы сказала, про-версия. Для тех, кто и вправду умеет играть в эту игру, вы дозвонитесь до нас по номеру 07860179, и теперь вы будете играть с одним из ведущих. И знаешь, вот если давать им на выбор, это очень плохо, потому что если будут они выбирать меня, то они все выиграют. Вить, я
2: но,
1: думаю,
2: Юля,
1: я...
2: Ну, Юля, ты концентрись.
1: Да нет, я не смогу.
2: Юля, ты... Deci, ты уйдешь на меня в оки, я сделаю какие-то оки din aia super concentrat.
1: Ну ладно, я буду очень стараться, но все же, я вас призываю, вот прям призываю играть с Виктором.
2: Adică, dacă vreți să pierdeți jocul, jucați cu mine.
1: Нет, наоборот.
2: Tu ai monologuri, ai monologuri de vreo două minute, adică așa se înguri că vorbești, oricum scapi un da, un nu, cumva, și omul așa câștigă ascultând la telefon. Ah, bravo, Iulia, chiar o istorie foarte plăcută, chiar foarte frumoasă. Da?
1: Я все сделаю сама, вы просто позвоните, дозвонитесь.
2: 0786 0179, numărul din studio. Astăzi facem ceva mai special, ne sunați și alegeți cu cine jucați, cu Iulia sau cu mine. Evident, dacă alegeți prezentatorul, intrați într-o concurență aleasă de dumneavoastră, în care atât noi cât și voi nu trebuie să spuneți cuvintele interzise, da sau nu. Reguli foarte simple. Astăzi să-ți mai dau o istorie oară, să vină așa o piesă de fundal, dacă totuși suntem la 8 și 5 minute, legată de aceste telepatii ale gândurilor. Mă, n-o să mă crezi, eram în weekend acum, sâmbătă soția zice, eu mă gândeam gen să, de mult am fost să mâncăm sushi, avem o locație unde periodic o vizităm. Și în timp ce sunt prin casă și mă gândesc că vine ora mieze, zic, ceva ar merge, știi, așa, poate niște sushi. Mă, și dau ideea soției și spune că și eu am vrut să spun asta, dar mi-era rușine. Îți dai seama?
1: Это хороший знак, на самом деле, когда жена с совестью, понимаешь? Когда вот она подумала, да, зачем там тратиться или зачем это? То есть она, видишь, как она бережет твои страдания, твои деньги.
2: Весь карий момент, ну, е моменту, кум, де... Bani, e momentul greu mă scos din casă în weekend. Deci dacă am de stat, dacă am zi liberă și pot să stau acasă, ea știe că eu stau acasă. Deci ea, pe 1 iunie, cei din bancă au avut zi liberă. Deci când am ajuns eu acasă de la 3 joburi, a ajuns și ea acasă. I-a avut zi liberă.
1: Aha, a ajuns de la distracție.
2: De o vizită cu o prietenă, o plimbare, am mai mers pe la niște magazine. Eu, dacă am o zi liberă, mă, nu știu, sunt doar eu așa sau sunt mai mulți dintre bărbați, dintre soți, care e în felul următor. Am zi liberă, mă, stau acasă, de pe un pat pe altul, la televizor m-am plictisit de ăla, merg, nu știu, în telefon, fac un scroll în TikTok, nu ies din casă absolut, vreau să fac o amiază, așa e. Stai, că n-am încheiat istoria, stai așa, nu mă trebuie că o să uite ideea, dar tu ascult ca să întreb. Eram duminică, zic, mă, dacă am mâncat sushi sâmbătă, zic, chiar să dau o idee de kebab duminică, urcam pe scări. Și mă gândeam, zic, mă, parcă ar merge așa pe la vreo ora 3-4 un kebab. Mă urc sus și soția îmi zice, Victor, dar eu mă gândeam un kebab.
1: Chiar gând,
2: mă,
1: în
2: mi-au
1: gând.
2: Căzut casa peste mine, adică două zile la rând aceleași gânduri. Vin la radio azi, miercuri, 3 iunie, eu le zic fix aceeași idee care am avut-o și eu. Nu înțeleg, adică...
1: E conectare, serioasă.
2: Asta, nu, asta e clinic, cred că.
1: Asta e 5G.
2: Da, 5G.
1: Spuneau că vor conecta rețelele astea. Ai văzut? Gata. Cred că sunt conectate.
2: Eu sunt abonat. Like, subscribe, urmăresc. Adică, îți dai seama.
1: Годовая подписка. Слушай, на самом деле, ты знаешь, что я хотела сказать тебе? По поводу того, что это на самом деле очень хорошо, когда мысли вот так совпадают. Это значит, что и вправду вот с женой на одной волне, и это хорошо. А по поводу выходных, или точнее, по поводу... говоришь то, что ты любишь бывать именно дома, отдыхать, да?
2: Да.
1: А вот женщины часто куда-то выходят. Это все потому, что, и вправду, мужчина отдыхает дома, а мы, женщины, отдыхаем вне дома. Как бы это странно сейчас не звучало. Потому что у нас основная наша работа, это все-таки дом, да? Быт, там, убраться, прибраться, например, дети, готовка. И, конечно же, мы от этого всего идем отдыхать куда-то, понимаешь? А вы с работы приходите отдыхать домой. Все совпадает.
2: Știi de ce? Asta e o plăcere adevărată și citesc câteva comentarii în Telegram. Crazy zice, eu la fel, mă scoate cu scandal din casă.
1: Ну вот, я же говорю, это про мужчин. Мужчина отдыхает дома, а женщины отдыхают вне дома. Потому что дома у них основная работа. Поэтому и так все складывается.
2: Da, cum să nu? Se întâmplă gen, fac curățenie prin curte, zic, mă, să fac o pauză, mai beau niște apă, vine soția afară, zice, Victor, ai cât te odihnești, hai să scuturăm covoarele. Adică, nu... Când am un moment liber, la maximum îl valorific. Și avem 8 și 9 minute, Doamne, cât am vorbit. Dăm o pauză muzicală și revenim cu prima rundă de joc. E fără afirmații, New.

это получилось, поэтому прямо сейчас узнаем, кому сегодня можно будет прислушиваться к звездам, а кому, соответственно, совершенно это не понадобится. Виктор, рассказывай.

0: Inima ta ascultă radio acum?
1: Имеешь в виду про мужа, что ли? Нет, не думаю, нет, конечно.
0: Ну, ора новошу, ну, прядь, ascultă радио.
1: Ну, слушают меня чаще всего по утрам, вот когда завтракают, когда делают, готовят завтрак, но мне кажется, еще нет. Вот буквально там через каких-то 20 минут должны уже подключиться.
0: Врешь сафать ему
1: un joc? Челлендж?
0: Un челлендж.
1: Мы как-то с тобой обсуждали эту возможность. Ты помнишь, сегодня, кстати, в первом часу мы говорили про то, что со вторыми половинками очень часто происходит коннект, да, когда мы вместе думаем об одном и том же. Вот, кстати, эту версию мы сейчас можем и проверить. Ну, а ты думаешь, тебе ответят?
0: А мне?
1: Да.
0: Eu pot să-i dau un mesaj în care să-i zic când te sunăm
1: de la radio.
0: Nu, deci îi spun o să te sunăm de la radio, dar nu-i zic pentru ce anume, pentru că are un grafic mai deosebit, știi, la muncă. Oricum, e într-o instituție, n-ar fi de stat, dar o instituție unde se lucrează și pauza este pauză, când e pauză, da? Respectiv are nevoie cumva să iasă undeva din birou, știi?
1: Ну, тогда ты предупредишь, я предупреждать не буду, потому что мне просто потом не ответят. Я уже рассказывала про то, что у меня муж очень по своей натуре интроверт, он не любит шумные компании, он не любит быть в центре внимания, он не любит социальные сети и все, что с этим связано, поэтому совсем не публичный человек. Но сегодня, кроме того, что мы попытаемся сыграть, есть еще такой приятный моментик, да, потому что у него сегодня еще и день рождения. Да!
0: Так что
1: мы совместим эти два дела, так скажем, попробуем дозвониться, поздравить и попробуем дозвониться, чтобы поиграть. И, соответственно, сегодня мы, получается, играем друг против друга.
0: Я вам за факт

0: Абрамцова.
1: Давай, давай проверим.
0: Da, facem sondaj, rămâneți cu noi și evident vom avea și o rundă în care jucăm cu voi și vă oferim voucherul din partea partenerului.
1: Не подумайте, что мы себе ваучер собирались забрать. У нас, кстати, такой возможности, к сожалению, нет, потому что иначе мы бы с Виктором играли каждый день для того, чтобы выиграть ваучер, но эта возможность есть у вас, поэтому не упускайте ее. Давайте оставайтесь с нами, запоминайте номер студии 07860 179. Чуть позже сыграем, ваучер вручим и обязательно

0: Реклама.
1: Преобразите свою кухню с Римобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Goa Territory!
4: Goa Territory! The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o dihnă bine meritată, într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni

0: Șalonari and Abramțova.
1: Ne sunăm vecinii noștri de casă imediat. Acum trebuie să fim mai rezervați în cele discutate. Probabilitatea că suntem ascultați de jumătăți este foarte mare. Anunțăm că ora e cu plasarea de produs, iar cei care vor juca în runda numărul 1, chiar dacă câștigă, nu ridică voucherul din partea vreausushi.md. Este partenerul orei care oferă roluri, seturi, sushi, burgere, supe și multe alte produse disponibile și la livrare vreausushi.md. Evident, fiind procurate cu voucherul pe care îl oferim astăzi, îl puteți ridica din redacția Radio Record Moldova. Ai emoții, Julianca?
2: Конечно, еще как. Но для начала давай я напомню для тех, кто собирается с нами чуть-чуть позже сыграть в Максим Динтрейку Винти, правила этой игры. У нас есть коробка наша, такая красивая коробочка, где помещены очень много слов, разных слов, которые вы должны отгадать. Ну а мы, в свою очередь, ведущие, должны вам их попытаться объяснить с помощью трех других слов на ассоциацию. Если вы отгадаете слово, это очень хорошо, чем больше слов вы отгадаете, тем лучше для вас. Поэтому попытайте свою удачу. Ваучер может стать вашим, если вы дозвонитесь по номеру 07860179. Если вы с нами сыграете в Максим Динтрейку Винти, если вы сможете назвать как можно больше слов, да, отгадать. Поэтому я считаю, что попытать свою удачу надо, если тем более есть возможность выиграть ваучер от нашего партнера. Ну что, самое время сейчас уже настроиться на такой рабочий лад, потому что кроме того, что мы сейчас будем звонить своим вторым половинкам, я бы хотела, конечно, сразу, чтобы мы зашли с козырей, потому что, как я уже говорила ранее, у меня муж интроверт, но не любит он это дело, поэтому я думаю, что так, чтобы его сбить с толка, надо сразу поздравить сначала, а потом сыграть. Вот такой вот план у нас, план захвата. Посмотрим, чем это все закончится. Я аж голос потеряла.
1: И нормально, аста. Я верифик номер до телефона Луи Андрей, и он есть салват ай.
2: Да?
1: Он не оснуат на радио.
2: Не могу поверить. Представляешь, он сейчас это видит, студия Радио Рекорд. Алло? Да ладно. Это ты? Надеюсь, я не знаю, я тебе правильно продиктовала. Тем более ты говоришь, что он у нас там есть. Он у нас там есть сохраненный. Да, попытаемся еще раз. Попытка не пытка. Очень надеюсь на то, что...
1: Вы вас снимали номер или телефон?
2: Ну, конечно, само собой. Он точно ответил первый раз?
1: Да, мы, да, адыка...
2: Вот тебе и поздравления. Я, вот, пожалуйста. Я
1: стою в день часто дымиряться.
2: Вот и поиграли, вот и поздравили. Но, тем не менее, пользуясь случаем, я попытаемся еще раз, хочешь? К концу часа. Может быть, ребенок проснулся, может быть, говорит по второй линии, может быть, много вариантов могут быть.
1: Поят, а это дам дар музыка на радио. Dăm o piesă? Hai să dăm o piesă.
2: Давай.
1: Doamne, așa desfășurare de acură niciodată în viață nu m-am gândit.
2: Даже я не ожидала, честно.
1: Аудиция плăcută.

0: Реклама.
1: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
0: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Monjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet. Recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
5: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance Лето.

0: как говорят, Галя, отмена, Галя.
1: Да.
0: Вот так вот, друзья. Хотели мы сыграть, хотели позвонить, хотели дозвониться, но не тут-то было.
1: Да.
0: Все же, вот бывают и такие разочарования. Хотя я где-то в глубине души думала о том, что все может именно так сложиться. Тем не менее, пользуясь случаем, я с большим удовольствием хочу мужа поздравить с днем рождения. Сегодня, 3 июня, прекрасный день. И хоть на улице нет солнышка, я желаю, чтобы солнышко всегда было у него в душе, чтобы он был здоров. Мы его очень-очень любим.
2: Мульцайн троянске, мульцайн троянске, ла мульцайн.
1: София Саратов, Андрей.
0: Да, с днем рождения, любимый муж. Будь здоров, будь счастлив. И надеюсь, хотя бы это послание до тебя дойдет. Если нет, я приду домой и включу тебе его еще раз, чтобы ты послушал. Ну, а у нас и вправду паза Анулари произошла. Да, ну, не получилось сыграть. Не получилось сыграть.
1: А Мика и Галатюаса, да?
0: Да, да, проснулась уже малышка, возится с ребенком, поэтому неудобно мужу сыграть. Да и, в принципе, мне кажется, он и не сильно хотел, потому что все же вот часть интроверта, который в нем живет, ну, не дает ему возможность поучаствовать, расслабиться и вообще сыграть. Ну, не нравится ему. Ну, что же поделать? Я не человек, который заставляет, но говорит человек нет. Ну и ладно, я могу попробовать спросить, а может быть все-таки да, но если человек говорит нет, я никогда не настаиваю.
1: Михаила и экзакт același Андрей.
0: Да, да ладно.
1: Ну и плаче să vorbească la radio. Dacă e sunată, ca să nu apară întrebări din partea mea, răspunde. Da? Da, adică se mai înmoaie ușor. Dar, per general, e exact, nu știu, ne-am găsit jumătățile conform rigorilor.
0: Так, чтобы понимать друг друга, да?
1: Doi iubesc să vorbească la radio, ceilalți doi sunt așa, mai, cum ai zis, introverți, da?
0: Da,
1: hai
0: da,
1: să
0: da.
1: Jucăm, iată, noi căutăm extroverții, cei care adoră să joace la radio și să câștige premii din partea partenerului orei 9. E oră ce conține plasarea de produs. Vreau sushi.md oferă un voucher în suma de 300 de lei care poate fi utilizat sau să-l schimbați pe roluri, seturi, sushi, burgere, supe și multe alte produse disponibile și la livrare. Vreau sushi.md și numărul este 0786079 din studio pentru a câștiga acest voucher. Cel care ne sună să joace prima rundă, maxim în 3 cuvinte, să răspundă în felul următor. Eu sunt extrovert și sun la radio și vreau să joc cu voi caperei. Cam așa aș vrea să sune primele cuvinte și combinația corectă care o să vă aducă succes în această zi de miercuri. Și veți putea avea o cină sau o masă mai deosebită.
0: Ну что, друзья, дозванивайтесь, 078-60-179, номер в нашей студии. Давайте сыграем с кем-то из вас, кто посмелее, кто любит болтать по радио, кто любит играть в игру «Максим Дентрейку Винти» и при этом еще и хочет выиграть ваучер от нашего партнера.
1: Uite, cum arată ваучерele din partea партнерului. Sunt niște carduri foarte frumoase. Alexandru ne transmite confirmare. Probabil a câștigat. Are cardul numărul 22. Avem noi vreo 22 de zile jucate la radio? Cred că da, calculând faptul că săptămâna viitoare se face luna.
0: Наверное, да. Но мне кажется, партнер с нами с 15 числа, если я не ошибаюсь, с середины месяца. Но, может быть, я ошибаюсь. Доброе утро.
3: Доброе утро, ребята.
0: Ну что, готовы сыграть, Александр?
3: Мне пока зуб сверлили, я прослушал, во что играем.
0: Играем Максим Дентрейку Винти сегодня.
3: Ну, я, как обычно, for fun, погнали, я не против.
1: Кучине.
0: Отлично.
3: Давай, слушай, все как обычно, все стабильно.
0: А давай, все стабильность, нам это нравится. Поехали, я готова.
1: Александру стриджу второй ша порнит минуту.
3: Чеснок.
0: Тихо разговаривать.
3: Шепот.
0: Да. Так, дальше. Японский десерт.

0: Пас, не помню, как эти булочки называются.
1: Мотько?
2: Да. Дальше. Овощ красный. Борщ.
0: Свекла.
2: Дальше. Животное. Живет земля.
0: Крот.
2: Да. Дальше. Не карандаш, а...
0: Ручка.
2: Да. Дальше. Вот говорят, афера на работе.
0: Афера на работе. Пас, дальше, пожалуйста.
2: Роман, это был роман. Аксессуар женский.
1: Поместить.
2: Да, поместить.
0: Сумочка.
2: Да, сумочка, молодец. Сумочка, молодец.
1: Alex, 5 cuvinte ai în dimineața asta, e un scor foarte bun.
2: Отлично, хотя могло быть и 6 и 7, потому что японский десерт это же мотико, мотико.
1: Чи я уж тил.
0: Юля, я просто потратил бы больше времени на то, чтобы...
2: А афера на работе
0: поэтому...
2: это роман, служебный роман.
0: Ну, я бы не сказал, что это афера.
2: Но...
0: Все-таки афера это когда кто-то кого-то хочет надуть.
2: Ну, мне кажется, в романе так и все выходит.
0: Хотя в случае с романом тоже по итогу может он ее надуть.
2: Вот-вот. Поэтому, ну ладно. 5 слов – это очень хороший результат. Спасибо большое, Александр, за игру.
0: Спасибо и вам, ребята.
1: Дезинформация, папа.
2: Ну, ты знаешь, каждый раз вот звонки от наших радиослушателей, которые уже выиграли ваучер и которые звонят не ради ваучера, а ради того, чтобы просто сыграть, меня умиляют каждый раз, потому что это как раз про то, что контент, который создается на рекорде, людям нравится, и нравится не за подарки, а просто для того, чтобы поднять друг другу настроение, для того, чтобы сконнектиться, и это очень-очень согревает душу, поэтому спасибо всем и каждому, кто проявляет интерес ко всему тому, что делаем мы в эфире.

0: 9-10 ani, dar acum matur, adică ce să sărbătorești? Adică ești mai asumat cumva.
1: Ну, есть такое на самом деле. И вправду, когда ты взрослый, вся ответственность, особенно финансовая, падает, конечно же, на тебя. Соответственно, тут ты уже 100 раз подумаешь, а надо ли тебе это, а стоит ли тратиться или нет. Ну, и вообще, я считаю, что день рождения поется в песне только раз в году, поэтому я считаю, что обязательно нужно праздновать.
0: Это, гэндэшэ тэ фортэ бинэ. Чэ эвенимент дэн вьяца та ай вря сэл репэц? Ай вря сэ... să se mai întâmple odată, dar ne referim gen la eveniment care s-a întâmplat, nu știu, un concert, s-a întâmplat, nu știu, caritate, zi de naștere, nunta, cumătria, iată un astfel de eveniment. Și e o întrebare și pentru voi, prieteni, vom crea o postare în Telegram să ne spuneți, astfel o să înțelegem la ce evenimente ați participat, cât de tare v-a plăcut și ați vrea să se mai repete și ce anume să se repete. Eu, sincer, aș vrea să se mai repete vacanța mea în Milano, care s-a întâmplat recent, sau din tot sufletul mai vreau încă o călătorie în Paris.
1: Да, вот это да. Вот здесь я поддерживаю. Мне тоже очень понравилось Париж. Мы об этом как-то уже говорили. Я очень хочу вернуться туда, именно когда тепло. Это весна или лето. Посмотреть, какой Париж именно летом или весной. Потому что мы были осенью. Это было очень красиво. Очень красиво. Париж осенью. Это прям сказка какая-то. Просто романтика на каждом углу. Мы еще попали в дождливую такую погоду. Но этот дождь, он ни капельки не испортил нашей поездки, все было, ну, прям такое романтичное, прям такое вот сказочное. Это дождь, эти листья, это архитектура, эти круассаны, при этом холод, но террасы были все же еще открыты. И вот это смешивание запахов, да, когда на улице пахнет осенью и дождем, а здесь свежей выпечкой, и ты на улице под пледом попиваешь какао. Да. Все, я все сказала. Я бы повторила с удовольствием это еще раз.
0: Eu mă gândesc, prieteni, a început asta, cred că, de vreo 3 luni de zile. Ții minte rubrica Хочу и баста? Am vrut piesa Alexander Rybak Fairy Tale. Da? Melodie pe care eu din start am pregătit-o, Iulia zice, vreau și eu Fairy Tale. Și era piesa pregătită de mine.
1: Da.
0: Acum am zis că vreau să se mai repete Franța odată, Iulia, vreau și eu Franța să se repete. Ne-am gândit la fel, cum așa?
1: Nu, este e pravdă, tak. Ну, я правда хочу. Я тебе об этом первое сказала про Париж.
0: Ну, прима!
1: Не сегодня.
0: А, ну, азь.
1: А в общем, что мы очень хотим еще раз.
0: Și noi cu soția încă o dată vrem în Paris. Prieteni, cei care ne ascultați din Franța, din Paris, am văzut dimineața la ora 7 fotografii de râul Sena și undeva turnul Eiffel. Parcă aș mai ajunge acolo la Basilic Sacré-Cœur. Soția m-a... Stai așa, stai.
1: Te-a plimbat.
0: Nu, m-a plimbat.
1: Da, hai să zicem
0: da.
1: Așa.
0: Era un cuvânt cu litera T, dar nu mai spun că nu chiar de radio. Exact. Mă, la câte muzee a mers acolo? Louvre era un muzeu a unui pictor, mă, dar e un pic mai mic, 3 etaje avea, relativ chiar mai mic era. Și acolo am fost. Dar pur și simplu plimbările pe străzile Parisului e o adevărată plăcere. Ne-am și descurcat la capitolul metro, deci mai vreau încă o dată. Dar la voi, dragilor, ce evenimente, călătorii poate, vacanțe estivale, de iarnă, vizite, concerte, ați vrea să se mai repete și explicați-ne de ce. Astăzi este ziua repetării evenimentelor. Cine știe, dacă ne gândim foarte mult la ceva, de obicei se întâmplă.
1: Это называется визуализация, кстати, которая определенно работает, поэтому нужно долго о чем-то думать и прям не просто представлять, а даже ощущать запахи, видеть себя, как ты, например, гуляешь по этим улицам, как ты, и тогда это обязательно сбудется. Но по поводу мероприятий, которые бы мы хотели, чтобы они повторили жизнь, у меня есть вопрос для тебя, Виктор, но
0: да.
1: Он прозвучит уже в следующем выходе,
0: okay.
1: Потому что впереди у нас несколько классных треков для вас от DJ Snake, и от Дели, и от Армина Ван Бюрена. Все это чуть позже будет. Виктор все сейчас для вас подготовит.
0: Я сауз. Деci noi dacă vorbim de Franța, cum să nu vină un Stromae?
1: Nu, это да. Без этого никак.
0: Și evident, melodiile pe care le-ai zis, ele sunt aranjate frumos pe poliță și le ascultăm până la următoarea intervenție. Noi creăm postare și chiar vă rugăm să ne spuneți ce eveniment din viața voastră ați vrea să se mai repete.

0: и затраты немаленькие. Но если мы бы спросили женщин, я тебе уверяю, что как минимум 50% ответили бы: да, конечно, хочу еще. И, или сказали бы: да легко, второй раз замуж за собственного мужа, да без проблем вообще, свадьбу по новому стилю. И знаешь, самое интересное, что когда предлагаешь такое женщинам, тут не работают приметы. Второй раз замуж нельзя выходить там или еще что-то в этом роде. Здесь вообще не важно. Мне кажется, любая женщина с удовольствием согласилась бы еще раз сыграть свадьбу, сделать снова и снова это торжество, всех позвать, белое платье, макияж, подарки, первый танец, ну, или второй.
1: Распускай-то у Кари.
0: Я да.
1: Да. Александр є де акорд куміне. Согласен з Вітей. Одного разу хватило. Я те конфірмарять. Дар ту ай, ну що, ай о періода буне. Tot așa, scoți niște secrete din mine în emisie directă la radio.
0: Secrete?
1: Eu după care merg acasă și le explic. Ia stai așa un pic, Julienca.
0: Dai darea de seamă, da?
1: Ești gata?
0: Ia, gata.
1: Hai să-ți dau și eu o întrebare.
0: Oi, начинается.
1: Nu, dar vrei să o în următoarea intervenție?
0: Вообще-то, ты можешь... Ты знаешь, что ты имеешь право хранить молчание? Ты знаешь, что ты можешь в любой момент сказать: Юль, стопе, я не хочу отвечать на этот вопрос.
1: Да я спун де врю 2-3 сэптэмэн, де кэнд инчэпь ту сэ повестэш ты.
0: Хоть бы там мне знак какой-то показал там. Отмена, no, x, cancel.
1: Это се нумеште дежа евитара распусулу и ши конклюзле се скот де ригуаре, аскултаторий. Врей интребаря? Нет.
0: Нет. Слава богу, это не игра в аффирмации, здесь можно говорить.
1: 10-40 минуты, сэмна ке интребаря вине. Eu țin minte o discuție de-a noastră. Ai emoții.
0: Eu țin minte. Nu e discuție ceva mai
1: acolo. Nu, dar nu, mă, dar nu-i de azi discuția. Nu-i de azi. Okay. O discuție. Okay. Și a fost, tu mi-ai adresat acea întrebare mie și eu ți-am adresat-o înapoi. Și tot arată, te-ai învârtit, te-ai sucit și nu mi-ai răspuns. Care e întrebarea?
0: Это вопрос, если бы тебе дали такую возможность в жизни встретить, ну вот еще раз своего любимого,
1: да,
0: это
1: да,
0: этот вопрос.
1: Дим, прима, мы как мы
0: гандер. Если бы ты снова женился бы на своей жене, или если бы вы снова вышли бы замуж за своего мужа.
1: Да.
0: Кстати, это очень хороший вопрос. И мой ответ.

0: Звонарь энд Абрамцова.
1: Так, давай посмотрим, есть ли какие-то комментарии на нашу тему, которую мы открыли, какие мероприятия из вашей жизни вы бы хотели повторить снова и снова. Есть, кстати, комментарий от Вероники Данилов, который меня очень тронул, потому что Вероника прикрепила еще и фотографии, и это, конечно, очень-очень мило. Пишет нам так: «Аминтир, чимоти, челяш репета, пайс призечанде косничи аутрекут фуарте репеде, чавем шункола». Aici din poze. Da, într-adevăr, e frumos, foarte frumos. Veronica, bravo, bravo. Mulți ani înainte pentru perechea voastră, pentru familia voastră. Într-adevăr, cum și-am zis, femeile aș repeta.
2: Iată, eu pot face comparație dintre comentariile care au venit din partea genului masculin și cele care sunt din partea genului feminin. Nuntă, eveniment de familie cumva și un video care e transmis mai sus, așa unde îl văd eu, Alexandru. Iată așa fel de evenimente, eu le-aș repeta cu băieți la frigărui. Da? Cineva face orezul, să-l spun, plov, face plovul la cazan, la foc, cineva frigărui și muzica ce cântă pe fundal. Uite, chiar momentele simple de plăcere a bărbaților care se rețin pentru o viață întreagă.
1: Этот пост, который мы создали, все комментарии, это просто еще раз доказывает, насколько мы, женщины, совсем другие от вас, мужчины, но при этом нас все же соединяет что-то. Это, наверное, любовь. Я считаю, что все же любовь нас соединяет, хотя мы все такие разные, но если бы не любовь, находили ли мы друг друга? Наверное, нет. Поэтому за любовь нужно держаться, за это чувство. Причем любовь, она, конечно, не обязательно не только про любовь в паре, а любовь в общем, да, это может быть и любовь к одной волне, это может быть любовь к любимым голосам, это может быть любовь к просто к хорошей, качественной музыке. Любовь нас соединяет. Вот к чему я пришла. Да, что настроение такое? Это все дождь,
2: ну,
1: Витя.
2: Да, дико... Așa, știi, poți, apropo, Iulia, dacă vreți să vă căsătoriți și să aveți o viață lungă înainte, Iulia, iată, cu Lubov, Lubov, Lubov, vă creează atmosfera...
1: evenimentului.
2: Da, uite, Alexandru exact scrie despre asta, Itamada e fotograf. Da, puteți vedea și pe Instagramul Iuliei ce filmează ea, da? Evenimentele, etc., etc. Laura zice, vreau să mă repet încă o dată ziua când eram clasa 8-a și mi-au cadunat primul meu telefon în Nokia 6650, aș mai repeta-o doar cu un Samsung Galaxy 26 Ultra. Acum n-ar merge, da, acel Nokia din...
1: Уже все.
2: Din clasa 8-a.
1: Уже все. S-au но schimbat. Вот желания остаются прежними, но только модель телефонов меняется. Я вижу еще от Александра фотографию, когда он был в самолете. Пишет он нам так. Еще бы повторил полет за штурвалом самолета. Ну, экстрим, это, конечно, да. Круто, но на это нужно иметь смелость, внутреннюю смелость, чтобы такое повторить. Я как-то раз прыгала со здания rope jumping. Вот я бы не повторила это никогда.
2: Да, ты рок фрумос, адика.
1: Нет, нет, все. Это было до детей, и я бы лично не повторила. Есть события, которые хочется повторить, а есть, которые не хочется. Вот этот я бы точно не повторила. Хотя до детей я очень хотела полететь в Австралию, потому что там находится самое высокое здание в мире, откуда можно прыгнуть rope jumping и почувствовать самый длительный свободный полет, да, вот во время прыжка, как бы, там по секундам считается, там вот самый длительный. Но я отказалась от этой идеи.
2: Да, acum, după doi copii, Iulia, deci, de la biroul, de la oficiu, când deschidem fereastra, se uită în jos și amețește. Bine că e așa.
1: Primera
2: Noi vă
1: dat.
2: Mulțumim foarte frumos pentru această zi de miercuri dimineață pe care am petrecut-o împreună. Vă-i caperii, vă strigă...
1: Ciao!
0: Dance Lieta! Nu recorde! Lieta!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
9: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
10: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
11: Лето. Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Да-да, даже 400 тысяч леев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
12: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
1: Jetour X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetour.md.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
4: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт. Электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
5: Вспомните детство в Grand Hall and Baby Hall. Давайте вместе будем создавать волшебные воспоминания с близкими людьми. Ждем вас в Grand Hall and Baby Hall.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9. Рекорд Dance Лето.

0: vine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
3: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
4: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-1079.
6: Dance лето.
5: На рекорде.

0: Strada Codrilor, 12.
1: Этим летом выбирай путешествие с Zebra-Tour. Заходи на zebratour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratour.md или звони нам 078-326-222.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
4: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
5: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
6: Срочные новости. Лето замечено в торговом центре «Атриум». Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. «Атриум». Лето начинается здесь.
7: Промо. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
8: Promo. Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 107.

0: Реклама.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
4: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
5: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.МД.
6: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
7: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Jack.

0: started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
1: DJ Райский.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет. Диджей Райский.
1: Рекорд Клаб. Вы находитесь на территории Рекорд Клаб.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
3: Рекорд Клаб.
2: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».